0: сета.
1: Кондреман, ндама, ндама. Дромпу е куминтие гронтапу куминтие, ма афре туту абромайни. Уетоки, ма джаусу. Кондре, му, дама. Корон, мити гронтапу куминтие, ма еу мамба кробияни. Ма анофу биги трика. Пипри, ндама бика инуантоки. I want to ki fu pipri dama yesi adama bika da debra secre montierwa trompu trompu trompu
2: kondreman wodi wodi aye yeah.